Будем бояться здесь ничего. Отпустим вас, где-то где-то я. Пустим вас, где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то где-то